0: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене ховелот в шабац. Текшмитца Ацаде Ацуце. Мокцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансахи Цховребиствис.
1: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде.
2: Авто.
3: Санам дакокот, могусминет FM 103-ზე.
1: Авторубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.